В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио Японии звучит выпуск воскресной передачи. Август в Японии – это месяц, когда страна вспоминает трагические события 1945 года и жертв атомных бомбардировок городов Хиросима и Нагасаки. Каждый год 6 и 9 августа здесь проходят мемориальные церемонии, а выжившие в атомных бомбардировках, которых называют хибакуся, делятся с молодыми поколениями своими воспоминаниями о тех событиях. Организация, объединяющая хибакуся, прикладывает максимум усилий не только к сохранению памяти об ужасе атомных бомбардировок, но и к достижению мира, свободного от ядерного оружия. Выступая на международных конференциях, представители Nihon Hidankyo примерами своих судеб показывают, каким губительным последствиям приводит применение этих вооружений. Однако с момента атомных бомбардировок прошло уже более 80 лет. Сегодня хибакуся – это люди преклонного возраста, и вопрос о том, как передать их свидетельство будущим поколениям, становится все более актуальным.
1: Мы поговорили с помощником генерального секретаря Nihon Hidankyo, получившей в 2024 году Нобелевскую премию мира. Канамото Хироси пережил бомбардировку Хиросимы в 9-месячном возрасте. Как он смотрит на перспективы достижения мира без ядерного оружия и какова роль хибакуся на этом пути? У микрофона Анастасия Монакова
0: и Ирина Брайан.
2: Ядерное оружие сейчас переживает новый виток развития, не так ли? Поэтому ядерная проблема и проблема войны являются неизбежными вопросами для сегодняшних молодых людей. Мы видим, что ядерное оружие перестало быть проблемой только для переживших атомную бомбардировку и борцов за мир. Сегодня это ваша проблема, проблема даже тех из вас, кто вообще об этом не задумывается. Вот что мы пытаемся донести. Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю и не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас не обращают на это внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
1: Канамото Хироси, 81 год. Когда ему было 9 месяцев, на Хиросиму, где жила его семья, была сброшена атомная бомба. Канамото-сан, конечно, не помнит того, что с ним происходило в этот день. Он знает о тех событиях со слов своей старшей сестры. В летний день 6 августа 15-летняя девушка взяла с собой своего 9-месячного брата на железнодорожную станцию.
0: Эту историю я знаю от своих братьев и сестер. Было 6 августа 1945 года, утро понедельника. Моя сестра дежурила по воскресеньям по программе мобилизации учащихся, а понедельники у нее были свободны. Она шла на станцию, чтобы купить билет на поезд, и несла меня на спине. 6 августа был солнечный день, жарко, и, наверное, я заплакал. Чтобы меня успокоить, сестра решила показать мне поезд. Она вышла на улицу, оттуда можно было увидеть поезда, и спустила меня со спины. В этот момент она услышала взрыв, все побелело. Затем, по ее словам, над нашими головами замельтешили взрослые, они побежали в сторону горы. Нам было 15 лет и 9 месяцев, и толпа затолкала нас обратно на станцию. Мы оказались зажаты под билетной кассой, а затем обрушилась крыша и нас завалило. Через некоторое время сестра, должно быть, вылезла из-под обломков и искала меня, хотя на самом деле держала меня на руках. В шоке она искала меня, зовя по имени «Хироси, Хироси!» И кто-то ей сказал: «Ты держишь его, это же твой брат!» Сестра вдруг увидела, что я у нее на руках, но весь в крови. Я выглядел мертвым. Она в ужасе закричала: «Помогите, помогите!» А затем подошел мужчина и...
1: Канамото-сан до сих пор тяжело рассказывать о событиях того дня. Мужчина, который пришел на помощь сестре Хироси, взял малыша и окунул его вверх ногами в стоящую рядом бочку с водой. Так он смыл с ребенка мусор, осколки, кровь, а затем встряхнул мальчика, чтобы тот пришел в чувство. Сестра взяла Хироси и отправилась на поиски своего дома.
0: Мы говорим «поиски», потому что в тех условиях вспомнить верную дорогу было очень сложно. После взрыва дома были снесены или разрушены. Привычных ориентиров на улицах не было. Шок, боль, окровавленные тела вокруг и непонимание, что будет дальше.
1: Канамото-сан говорит, что его сестра на протяжении всей дальнейшей жизни практически не делилась воспоминаниями о том дне. Все, что он знал, это то, что его спас какой-то мужчина.
0: Однако после смерти сестры 2 года назад Канамото-сан нашел написанные ее рукой 2 страницы воспоминаний. Она записала то, что произошло с ней 6 августа.
1: Из этих строк Канамото-сан узнал, что неизвестным спасителем был его отец. Однако подтвердить это он уже не мог. Отец скончался спустя 2 года после атомной бомбардировки. Так история его спасения стала для Канамото-сан еще более личной.
0: Долгое время я гадал, что это за человек. Много изучал этот вопрос, но так и не узнал. Я просто думал, ну, значит, есть такие хорошие люди, которые даже умирая придут на помощь 15-летнему подростку и 9-месячному младенцу, молящим о помощи. Но потом в 2024 году я все-таки узнал. Когда я услышал, что это был отец, меня охватило другое чувство. Не знаю, как это описать, но я заплакал. В тот момент я почувствовал то, чего никогда прежде не чувствовал – ценность жизни. В мирной Японии сегодня редко удается ощутить важность жизни. В позапрошлом году я узнал, что мой отец спас мне жизнь. Конечно, здравый смысл подсказывает, что это вполне естественно. Родители спасают своих детей. Но в тех обстоятельствах было просто немыслимо спасать кого-то. У всех просто не было сил на это. И отец спас меня, сам не зная, когда умрет. Я твердо решил, что раз уж эта жизнь досталась мне от отца, я должен продолжать движение за запрет ядерного оружия до самой смерти. Я понял, что это моя судьба.
1: Практически вся семья Канамото-сан так или иначе пострадала от атомного взрыва. В их семье всего было 11 детей, и 8 из них подверглись радиации. Братья и сестры Канамото-сан скончались на протяжении последующих 10 лет от онкологических заболеваний и других проблем со здоровьем. Он особенно вспоминает историю своей сестры Тиёко, которой в момент взрыва было 12 лет. Ее кожа была покрыта келоидными рубцами, однако шрамы остались не только на ее теле.
0: Она круглый год носила одежду с длинными рукавами и брюки, чтобы скрыть келоидные рубцы. Было время, когда я не знал об этом и мог с ней спорить и говорить что-то вроде «Ты выглядишь как мальчик, ты никогда не найдешь себе мужа». Даже соседи говорили «Твоя сестра выглядит как мальчишка». Она всегда одевалась как мужчина и вышла замуж в 30 лет. Все были против ее замужества. Никто не думал, что она выйдет замуж. На самом деле, в нашей семье даже не думали, что она доживет до свадьбы. И еще ей говорили не заводить детей, потому что так устроено ее тело. Но она родила одного, он родился мертвым. Поэтому ей говорили не заводить второго, но у нее был такой характер, что она родила. Она прожила 85 или 86 лет. За такое долгое время наверняка были и веселые, и тяжелые моменты. Но когда происходило что-то веселое и захватывающее, например, фестивали и тому подобное, она иногда просто исчезала. Я этого особо не замечал, но моя старшая сестра говорила, «Чиоко снова плохо», и просила меня пойти за ней. Я так и делал несколько раз, но мне это надоело, и однажды я спросил ее, «Слушай, зачем ты это делаешь?» Тогда Чиёко сказала, что когда ей весело, в голове всплывают лица ее друзей, поэтому она не может по-настоящему веселиться. Я абсолютно уверен, что война не только приносит бедность и физические страдания, но и разрушает сердце. Те, кто выжил, они только дышат.
1: По словам Канамото-сан, в конце жизни Чиёко сказала, что хотела бы заново прожить свое детство. Услышав это, я подумала, что обычно мы говорим «вернуться в детство». Но атомная бомбардировка отняла детство у Тиёко, и возвращаться ей, по сути, было некуда. Она мечтала не о возвращении, а о возможности прожить то, чего она была лишена.
0: Канамото-сан говорит, что первые годы и даже десятилетия после атомных бомбардировок Хибакуша почти не рассказывали о своем опыте. Эта тема была табу, отчасти из-за того, что многие люди опасались последствий радиации и смотрели на Хибакуша как на потенциальную угрозу для окружающих. Выжившие в бомбардировках могли столкнуться с трудностями при поиске работы или создании семьи, если они открыто говорили о своем прошлом.
1: Долгое время и Канамото-сан не делился личной историей. Около 12 лет назад он попал на собрание одной из организаций Хибакуся, и его попросили там выступить. Он отказался, потому что не чувствовал себя вправе свидетельствовать о бомбардировке, ведь ему было 9 месяцев, и сам он ничего не помнит.
0: Но в какой-то момент на него подействовали слова главы этой организации: «Если вы не будете об этом рассказывать, то кто расскажет?»
1: Сейчас Канамото-сан занимает пост помощника генерального секретаря Нихон Хиданкё. Эта организация действует на протяжении 70 лет, сохраняя свидетельства Хибакуся и выступая за мир без ядерного оружия. Получение ею Нобелевской премии мира в 2024 году еще раз привлекло международное внимание к ядерной проблеме.
0: Однако с каждым годом вести свою деятельность Нихон Хиданкё становится все сложнее. Сегодня средний возраст Хибакуша более 86 лет. Как продолжить их работу?
1: Этот острейший для организации вопрос встал и на ее заседании в июне. Одно из предложений, выдвинутых на встрече, состояло в том, чтобы разрешить не Хибакуся, а, например, детям и внукам, переживших трагедию, продолжать деятельность группы.
0: Другое предложение – распустить группу, когда Хибакуша больше не смогут занимать руководящие посты в организации.
1: Канамото-сан тоже участвовал в этих обсуждениях. Он уверен, что Нихон Хиданкё продолжит работу.
0: У меня самого есть надежда. Я уверен, что пока Хибакуши остаются в живых, эту работу необходимо продолжать. Может, с помощью наших сторонников или в какой-то другой форме. В конце концов, есть и второе поколение выживших, и их невероятно много. Сейчас активность второго поколения продолжает расти. На наше движение смотрят дети. Поэтому я убежден, что если мы продолжим прилагать усилия, нашей организации не грозит распуск. Сейчас у Нихон Хиданкё нет единого плана по решению этой проблемы в масштабах всей страны. Но мы будем работать над организационными вопросами в каждой префектуре в ближайший год. Мы продолжим передавать память о бомбардировках и выступать против ядерного оружия и войны.
1: Однако для Нихон Хиданкё сохранение движения Хибакуся важно не только ради памяти о прошлом. Канамото-сан говорит, что сегодня невозможно не замечать рост угрозы нового применения ядерного оружия. Именно поэтому свидетельства Хибакуся должны сыграть роль в международных дискуссиях по ядерной безопасности.
0: В апреле и мае этого года в Нью-Йорке проходила обзорная конференция ООН по договору о нераспространении ядерного оружия. Представители Нихон Хиданкё приняли в ней участие.
1: Такие конференции проводятся примерно раз в 5 лет. Однако уже в 3-й раз подряд делегаты не смогли принять итогового документа, фиксирующего ход разоружения. В частности, споры возникли между Соединенными Штатами Америки и Ираном.
0: Хибакуша и их сторонники вновь увидели, как участники конференции не смогли договориться. Это, безусловно, горько принять тем, кто помнит трагедии Хиросимы и Нагасаки.
1: Однако Канамото-сан испытывает осторожный оптимизм, отмечая, что за последние десятилетия мировые запасы ядерного оружия значительно сократились. Он считает, что даже сам факт диалога о проблемах ядерного оружия – это уже начало пути.
0: Честно говоря, у меня сложилось впечатление, что самая сложная задача для человечества – это обсуждение. Существует множество способов решения проблем, но мне стало ясно, что обсуждение – самый сложный из них. На этот раз на конференции соглашения достичь не удалось. Иран был в числе вице-председателей, а США и Великобритания яростно выступали против этого. Видя это, сначала я подумал: вы приехали в такое место, почему же вы ведете себя как дети, ссоритесь? Это же представители каждой страны.
2: Но потом я кое-что понял. Возможно, именно здесь и начинаются настоящие переговоры. Стороны говорят о своих условиях. Ты треугольник, я квадрат, и мы разные. Так как же нам сделать из этого круг? Естественно, сначала все будут далеки друг от друга. Но без подобных встреч соглашения, вероятно, никогда не будут достигнуты.
1: Канамото-сан считает, что активисты и общественные движения, выступающие за мир без войны и без ядерного оружия, способны привлечь больше сторонников и обязаны продолжать это делать.
2: Он рассказал, что хибакуся видят отчетливое проявление этого движения снизу. Нихон Хиданкё получает все больше запросов на выступления с лекциями из самых разных стран – Франции, Австрии, США, Монголии.
1: Сам Канамото-сан вскоре собирается выступить в Италии по приглашению итальянских университетов. Он один из тех, кто верит в достижение мира без ядерного оружия.
2: Я уверен, что однажды человечеству придется сделать выбор – выжить или обречь себя на вымирание. Это произойдет не сегодня и не завтра, но это обязательно случится. И хотя ядерного оружия может стать даже больше, люди выберут выживание. Будь то через 10 лет или через 50, я не думаю, не могу думать, что люди во всем мире, которые сейчас оставляют это без внимания, так и продолжат пассивно принимать эту реальность. Ведь мы должны жить.
1: Мне показалось, что сама история Канамото-сан помогает понять, откуда у него эта вера. Когда он был ребенком и молодым человеком, обсуждение атомной бомбардировки было табу. Об этом не говорили ни в семьях, ни тем более публично. Более того, тогда даже редко использовали выражение «атомная бомбардировка», а называли взрывы «пикадон». Это значит «вспышка-грохот», такое немного детское название. Однако постепенно знания об атомном оружии стали распространяться. Отношение общества к пережившим трагедию меняться. Хибакуся перестали быть теми, кто должен прятаться и молчать. Напротив, их голос стал важным предупреждением для всего мира. И если

0: такие перемены оказались возможны однажды, то, быть может, наступит и такое будущее, в которое призывает нас верить Канамото-сан.
1: Рассказы тех, кто пережил атомную бомбардировку, всегда отзываются болью в сердце. История Канамото-сан потрясает еще и тем, что он был младенцем, когда произошла эта трагедия, но она во многом определила дальнейшую жизнь его самого и всей его семьи. Мне кажется, никакие исторические материалы, фильмы или учебники не могут так пронзительно передать весь ужас атомной бомбы, как это делают живые и страшные свидетельства Хибакуся. Поэтому очень важно сохранить их и передать следующим поколениям, чтобы они всегда помнили о трагедии ядерной бомбардировки и не допустили уничтожения всего человечества.
0: А в завершении нашей программы мы хотим поделиться с вами еще некоторыми интересными событиями из жизни Японии. Если они покажутся вам любопытными, заходите на наш сайт или в приложение и посмотрите видео об этих событиях.
1: В префектуре Фукуока прошел летний фестиваль Хаката Гион Ямакаса. Группы мужчин, несущих на плечах тяжелые паланкины, бегом проследовали по району Хаката города Фукуока на юго-западе Японии. Это была кульминация летнего фестиваля, история которого насчитывает более 780 лет. Посмотрите наше видео.
0: Дорогие друзья, в эфире Радио Японии прозвучала воскресная передача. Всего доброго!
1: До свидания!